0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Вюни Радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
9: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидар Реди Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
15: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: This is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
5: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
17: Овода Турция Вюни Радио Са.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
6: Эфирда Туркия Оваза.
9: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
1: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Туркия.
13: Олди Радио Глас Туркия.
2: Гидар Радио Мурия Туркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
10: こちらは Turquía の声ラジオです。
1: Zboru wa glasot na Turquía.
9: Efirde Turquía Ovoz Radiosa.
18: It Turquía hangia radioya.
13: Oldu Radio Glas Turquía.
8: Turquía öne radiosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция вину Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
3: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
8: Гидарре Ди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Esta es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
15: It Turkiye hangi radioya?
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Бьюк, и моя коллега Юлия Рюджу. В операторской нам помогает Эрсин Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости из следующей рубрики «Тюркский мир в лицах» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

0: В начале коротко о событиях дня.
1: Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан в рамках визита в Россию провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Казани. В заявлении для турецкой прессы он отметил, что его контакты в России показали, что Тюркия и Россия не имеют трудностей или каких-либо острых проблем в двусторонних отношениях и в сотрудничестве по решению региональных вопросов. Сегодня в Анкаре под председательством президента Тюркии Эрдогана пройдет заседание Совета национальной безопасности Тюркии. Третье по счету в этом году заседание имеет насыщенную повестку.

0: Повестку дня. Москва в ночь на четверг подверглась одной из самых масштабных атак украинских беспилотников с начала войны. По данным российских властей, удар затронул московские НПЗ, а воздушное сообщение в столичном авиаузле было временно парализовано. Министр обороны США Пит Хексет высоко оценил прогресс, достигнутый союзниками по НАТО в выполнении своих обязательств по оборонным расходам, но заявил, что некоторым странам нужно сделать больше.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан в рамках визита в Россию провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани. Во встрече также приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Приветствуя турецкого министра, Путин отметил, что ему известно о насыщенной программе визита Хакана Фидана в Россию и многочисленных контактах, которые он провел в Москве с представителями различных российских ведомств. Президент России подчеркнул, что отношения между Москвой и Анкарой продолжают развиваться по восходящей линии. «Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием и в значительной степени прежде всего благодаря позиции, которую занимает президент Турецкой Республики господин Эрдоган», – сказал Путин. Российский лидер также попросил передать президенту Тюркии Реджепу Тайпу Эрдогану наилучшие пожелания и подчеркнул, что в России всегда рады его визиту. Путин выразил удовлетворение возможностью провести встречу и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран. Фидан поблагодарил российского лидера за прием, несмотря на его напряженный рабочий график, и передал Путину приветствие от президента Тюркии Реджепа Тайпа Эрдогана. Глава турецкой дипломатии отметил, что региональная и мировая повестка остается крайне насыщенной. «В этом плане ваш опыт имеет очень большое значение. Очень много вопросов есть, которые нам необходимо обсуждать», – заявил Хакан Фидан. Министр также сообщил, что за последние несколько дней провел в России ряд встреч, в ходе которых стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Фидан прибыл в Россию 16 июня. В ходе визита он провел отдельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, помощниками президента РФ Владимиром Мединским и Игорем Левитиным, секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу, главой Роснефти Игорем Сечиным, а также встретился с представителями турецкого бизнеса, работающими в России.
1: Глава турецкого МИД Хакан Фидан, говоря о саммите НАТО, запланированном на 7-8 июля в Анкаре, заявил: «Есть очень важные вопросы, и невозможно решить их на встрече, где не присутствует президент США. Многие европейские страны говорят, что тот факт, что встреча пройдет в Тюркии под председательством нашего президента, является важнейшим фактором, обеспечивающим присутствие Трампа на саммите». В ходе своего визита в Россию Хакан Фидан выступил с заявлением для турецкой прессы. Он отметил, что его контакты в России показали, что Тюркия и Россия не имеют трудностей или каких-либо острых проблем в двухсторонних отношениях и в сотрудничестве по решению региональных вопросов, и что обе страны стремятся к сотрудничеству во всех возможных областях. Фидан отметил, что Россия разделяет это мнение, и добавил, что взаимные визиты между двумя странами продолжаются и изменений в отношениях не наблюдается. Затронув содержание контактов, глава МИД заявил, что были затронуты крайне сложные и глубокие вопросы, и обе стороны изложили свои точки зрения. Фидан заявил: «У нас сложились особые отношения с российской стороной. Даже когда у нас были весьма серьезные разногласия, мы умели сотрудничать и укреплять доверие. Видение обоих лидеров четко. В рамках определенных принципов они стремятся к благополучию своих стран и готовы к конструктивному подходу». Министр Фидан заявил: «В ходе моих контактов в России я заметил, что взгляды российских чиновников на украинский вопрос не изменились. Они говорят, нет никаких шансов на успех без решения донецкой проблемы». В ходе своего визита Фидан подчеркнул, что достигнута договоренность о функционировании механизма 3+3 на Южном Кавказе, отметив его значение как важнейшего механизма для углубления сотрудничества между Тюркией, Россией, Азербайджаном, Ираном, Арменией и Грузией. Он продолжил: Как страны региона мы должны признать, что нам необходимо отдавать приоритет сотрудничеству, а не конкуренции и стремлению к доминированию. Исходя из этой перспективы, мы можем укрепить наши экономики и повысить стабильность на Южном Кавказе и в Центральной.

0: Азии. Стремление к доминированию должно прекратиться. Мир, спокойствие и стабильность в наших общих интересах. Нам нужно изменить свой образ мышления.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
2: Сегодня в Анкаре под председательством президента Эрдогана пройдет заседание Совета национальной безопасности Тюркии. Третье в этом году по счету заседание имеет насыщенную повестку дня. Наиболее важной темой заседания является мирный процесс между США и Ираном. Анкара, которая неустанно работает над достижением прочного мира с начала войны 28 февраля, внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке. На встрече будут рассмотрены усилия по обеспечению полного выполнения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на местах и успешного завершения переговорного процесса. Будут обсуждаться провокационные заявления Израиля в отношении соглашения между США и Ираном, а также его нападение на Палестину и Ливан. Наряду с этим будет дана оценка шагов, которые необходимо предпринять в Восточном Средиземноморье. Провокации в Восточном Средиземноморье и особенно на Кипре также будут включены в повестку дня. Тюркия, рассматривая подписание греко-кипрской администрации, которая в последнее время сближается с чинившим геноцид Израилем, военного соглашения с Францией, как шаг, направленный на разжигание розни на острове, внимательно следит за ситуацией в регионе. В этом свете на встрече будут обсуждаться действия по защите прав и интересов Тюркии и турецко-кипрского народа. На повестке дня Совета также задача полного очищения Тюркии от терроризма. Соответствующие государственные учреждения продолжают работу над различными методами ускорения процесса ликвидации террористических организаций. На встрече будут оценены как усилия в этом направлении, так и текущая ситуация на местах. Наряду с этим будут обсуждаться события в Сирии и Ираке, российско-украинский конфликт и подготовка к саммиту НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре.
0: Москва в ночь на четверг подверглась одной из самых масштабных атак украинских беспилотников с начала войны. По данным российских властей, удар затронул московский НПС, а воздушное сообщение в столичном авиаузле было временно парализовано. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны в течение ночи отражали массированную атаку на российскую столицу. По словам мэра, на подлете к Москве были перехвачены около 200 беспилотников. Позднее он уточнил, что российские средства ПВО сбили 194 дрона, направлявшихся в сторону столицы. На фоне атаки Росавиация ввела временное ограничение на работу всех четырех московских аэропортов – Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево. Были приостановлены как вылеты, так и прием воздушных судов. Власти объяснили ограничение необходимости обеспечения безопасности полетов. Министерство транспорта России сообщило, что авиакомпании были вынуждены корректировать расписание рейсов. Для помощи пассажирам в аэропорты направили дополнительный персонал, а сами воздушные гавани перевели на усиленный режим работы. По данным ведомства, пассажирам предоставляли питьевую воду, матрасы и валики для отдыха, а также обеспечили бесплатный доступ в комнаты матери и ребенка. Российские власти также сообщили об эвакуации пассажиров аэропорта Шереметьево в специально оборудованные безопасные зоны. По данным официальных источников, это первый подобный случай в аэропорту с начала конфликта. Тем временем Министерство обороны России заявило, что за ночь средства ПВО уничтожили 555 украинских беспилотников в различных регионах страны. Нынешняя атака стала крупнейшей из зафиксированных на московском направлении за последнее время. Для сравнения, 17 мая российские власти сообщили о перехвате 81 беспилотника, 7 мая 61 беспилотника, а 16 мая 38 дронов, направлявшихся к столице. После атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью удара вновь стал московский нефтеперерабатывающий завод, который, по его словам, был поражен второй раз за неделю. Он назвал действия украинских военных дальнобойными санкциями против России и сообщил, что в операции участвовали подразделения СБУ, ГУР, сил специальных операций, сил беспилотных систем и ракетные войска Украины.
2: Министр обороны США Пит Хексет высоко оценил прогресс, достигнутый союзниками по НАТО в выполнении своих обязательств по оборонным расходам.

годом, но заявил, что некоторым странам нужно сделать больше. Выступая перед встречей с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе, Хексет сказал: «Многие страны выполняют свои обязательства, некоторым нужно сделать больше, и мы будем честны в этом вопросе как в частном, так и в публичном порядке. Я думаю, важно, чтобы друзья были честны с друзьями». Этот примирительный тон рассматривается как позитивный сигнал для союзников Вашингтона перед июльским саммитом с участием президента США Дональда Трампа, непредсказуемого лидера, который ранее выступал с резкой критикой Европы в связи с ее позицией в войне против Ирана. НАТО попытается подчеркнуть растущие расходы Европы, чтобы показать Трампу, что она добилась прогресса в выполнении своих обязательств достичь 5% ВВП на оборонные расходы в прошлом году. Вашингтон ясно дал понять Европе, что хочет, чтобы союзники по НАТО взяли на себя основную ответственность за свою собственную оборону, поскольку его внимание переключается на Китай. Дорогие друзья, это были новости.

Уважаемые слушатели, приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Тюркский мир в лицах». И тема нашего сегодняшнего выпуска – Ченгиз Дагджи, великан, потерявший родину, но нашедший себя в литературном творчестве. Представляем вашему вниманию материал на эту тему, подготовленный специалистом по международным отношениям, доктором наук Джемилем Дуачем Эпеком. Быть оторванным от своей родины – это не просто смена географических координат. Это вырванная с корнем душа человека и его чувство принадлежности. Детство Ченгиза Дагджи прошло на плодородных землях Крыма. Однако это спокойствие было нарушено жестокой сталинской политикой коллективизации. Дагджи был не просто писателем, он был совестью народа, раздавленного жерновами идеологии в один из самых кровавых периодов истории. Дагджи в каждой своей строчке словно задает один и тот же пронзительный вопрос. Если бы вам пришлось воевать за силу, уничтожившую всех ваших близких и ваше прошлое, как бы вы смогли заново обрести самого себя? Положение Ченгиза Дагджи во время Второй мировой войны является воплощением настоящей трагедии. В 1939 году он покинул любимое село Кызылташ, не зная, что прощается с ним навсегда. Будучи лейтенантом советской армии, он был отправлен на фронт. По жестокой иронии судьбы, ему пришлось сражаться за режим, который подверг его семью и соотечественников самым тяжелым репрессиям. В 1941 году он попал в немецкий плен. После 7 месяцев заключения, рискуя навсегда получить клеймо предателя, он вступил в Туркестанский легион, чтобы остаться в живых и, возможно, однажды освободить свою родину. Это был не просто переход на другую сторону фронта, а крик народа, оказавшегося между двумя гигантскими силами. Они были людьми, зажатыми между свастикой и красной звездой Советского Союза, пытавшимися сохранить свое существование между молотом и наковальней. В 1943 году в серой из-за войны Варшаве в жизнь Ченгиза Дагджи вошла Регина. В этой встрече скрыта удивительная языковая ирония. Регина была молодой полькой, изучившей русский язык по классическим литературным произведениям, а Дагджи – солдатом в немецкой форме, говорившим по-русски. Увидев его впервые, она приняла его за врага и испытала ужас. Но когда она разглядела за формой раненую человеческую душу, этот страх превратился в 53 года совместной жизни. На пути от лагерей для беженцев до одиночества Лондона их любовь стала надеждой посреди безнадежности. Вместе с Региной Дагджи разделил не только жизнь, но и глубокое чувство одиночества вдали от своей родины. Его язык и литературный стиль во многом сформировала его землячка Зёхре Карабаш. Отправленные ею в лагерь для беженцев произведения турецких романистов помогли Дагджи перейти от крымско-татарского языка к турецкому литературному языку. Он никогда не был в Тюрке, но благодаря своим книгам нашел путь к сердцам миллионов людей и тем самым установил самые прочные родственные связи. В литературном наследии Ченгиза Дагджи существует поразительный парадокс. Прожив в Лондоне более 60 лет, он посвятил ему всего 4 произведения, тогда как Крым, где прожил лишь 20 лет, он увековечил в 20 книгах. Его самые известные произведения «Страшные годы» и «Человек, потерявший родину» первоначально были написаны под названием «Воспоминания Садыка Турана». Представляя свое произведение не как художественный вымысел, а как свидетельство пережитого, Дагджи был вынужден скрывать реальные личности героев, чтобы не навредить родственникам, оставшимся в Крыму. Этот инстинкт молчаливой защиты был нарушен лишь в последние годы его жизни, когда произошел телефонный разговор с его сестрой Айше. Это было единственным утешением за 60 лет одиночества. Дагджи был великаном, чье сердце навсегда осталось на земле, которую он покинул 20-летним юношей, но который молчал, чтобы о его страданиях не знали его родные в Крыму. Утром 18 мая 1944 года, когда 250 тысяч крымских татар были насильно вывезены со своей родины
В товарных вагонах Чингиза Дагджи там не было. Но боль каждого человека, находившегося в этих вагонах, он ежедневно ощущал в своем маленьком саду в Лондоне. Когда 22 сентября 2011 года он ушел из жизни, согласно его завещанию, его прах был возвращен на крымскую землю. Дагджи, наконец, воссоединился со своей Региной и с Кызылташем своего детства. Сегодня его наследие продолжает задавать нам вопрос. Человека можно физически оторвать от родины, но возможно ли отнять у него родину, живущую в его сознании и языке? Чингиз Дагджи своими произведениями доказал, что родина – это любое место, где навсегда остается его сердце. Для современной тюркской литературы его книги – это не просто романы, это вечная летопись памяти целого народа. Уважаемые слушатели, это был комментарий специалиста по международным отношениям доктора наук Джемиля Дуачепека. И до новых встреч!

В этом выпуске мы свернем к туманным горам Черноморского побережья и посетим одно из самых впечатляющих исторических сооружений Тюркии – монастырь Сумела. Расположенный в районе Мачка города Трабзон на крутых скалах, возвышающихся над долиной Алтындере, монастырь Сумела привлекает внимание не только своей архитектурой, но и тесной связью с окружающей природой. Известность среди людей, так же как монастырь Девы Марии, этот комплекс на протяжении веков существовал как особый центр, где в одной точке встречаются вера, искусство, архитектура и природа. Его внешний вид, почти вросшийся со скалистой поверхностью, сделал его одним из самых известных объектов культурного наследия Тюркии. Монастырь Сумела не включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но находится в его предварительном списке. Согласно данным Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, он был внесен в предварительный список в 2000 году под названием «Монастырь Сумела – монастырь Пресвятой Богородицы». Этот статус указывает на то, что сооружение считается одним из важных культурных объектов, которые могут быть номинированы на включение в список всемирного наследия в будущем. Одной из наиболее примечательных особенностей Сумелы является гармония, достигнутая между ее рукотворной архитектурой и сложной природной средой. Расположенный на крутых склонах долины Алтындере, монастырь представляет собой комплекс сооружений, не отделенных от природы, а наоборот интегрированных в нее. Это превращает его из просто религиозного сооружения в уникальный объект культурного наследия с богатым культурным ландшафтом. Современный комплекс зданий сформирован пристройками, сделанными в разные периоды времени. Комплекс включает в себя скальную церковь, часовни, комнаты для учеников, гостиную, библиотеку, кухню, святой источник и различные служебные помещения. Наличие этих сооружений в одном месте свидетельствует о том, что Сумела в прошлом была не только местом поклонения, но и важным центром, выполнявшим такие функции, как образование, размещение и передача культуры. Одним из наиболее ярких элементов Сумелы являются ее фрески. Эти росписи на стенах скальной церкви и часовен изображают сцены из Библии и жизнеописания Иисуса и Марии. Эти работы несут в себе не только религиозные сюжеты, но и художественное понимание и культурное наследие периодов, в которых они были созданы, вплоть до наших дней. В предварительном списке также подчеркивается, что монастырь является культурным достоянием международного значения благодаря своим архитектурным особенностям, художественной ценности и структуре, свидетельствующей об исторической монашеской традиции. Сохранение монастыря Сумела требует более сложного процесса по сравнению с другими историческими сооружениями. Это связано с тем, что необходимо защищать не только архитектурные элементы, но и скалистую местность, где расположено сооружение, учитывать окружающую природную среду и соблюдать безопасность посетителей. В рамках работы, проводимой Министерством культуры и туризма, были реализованы реставрационные, укрепляющие ландшафтные работы, особенно по предотвращению камнепадов. Монастырь закрыт для посетителей в 2015 году в связи с реставрационными работами, был вновь открыт поэтапно. На протяжении всего этого процесса сохранение исторического сооружения и обеспечение безопасности посетителей оставались одними из главных приоритетов. Сегодня одной из важнейших тем, касающихся Сумелы, является устойчивое управление потоком посетителей. Монастырь – один из самых популярных культурных и религиозных туристических центров Тюркии, ежегодно принимает большое количество посетителей.

Поэтому организация транспорта, пешеходные маршруты, охрана окружающей среды и меры безопасности для посетителей стали важной частью политики сохранения. Другой важной проблемой является управление природными рисками. Скалистые склоны, придающие Сумеле ее уникальный облик, также несут в себе риски, такие как камнепады и оползни. Сегодняшние исследования направлены на снижение этих рисков и обеспечение безопасной передачи объекта будущим поколениям. Сумела также является важной частью многослойного исторического наследия Анатолии. Сохраняя следы поздневизантийского, Трабзонского и Османского периодов, это сооружение демонстрирует, что Черноморский регион на протяжении истории был местом встречи различных культур. Усилия Тюркье по защите и популяризации этого наследия также способствуют сохранению культурного разнообразия. Сегодня, глядя на монастырь Сумела, мы видим не просто впечатляющее сооружение, построенное на скалах. Мы видим также связь с природой, веры, искусства и труда. Возвышаясь среди туманов долины Алтын-Дере, это сооружение является культурным памятником, сохранившим до наших дней в себе вековую память. Включение Сумелы в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО свидетельствует о том, что в будущем этот монастырь можно будет оценивать в рамках более широкой международной системы защиты и популяризации. Это также один из важных показателей приверженности Туркии защите своего исторического наследия. В этой части нашего путешествия Туркия в списке ЮНЕСКО мы открыли для себя уникальный культурный объект, органично вписанный в природу в скалистых утесах Черноморского региона. Монастырь Сумела напомнил нам, что культурное наследие продолжает жить и на склонах гор, и на поверхности скалы, и в сохраняющейся веками памяти. В нашем следующем путешествии мы отправимся к еще одному значимому месту, включенному в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. До новых встреч!

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан в рамках визита в Россию провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Казани. Сегодня в Анкаре под председательством президента Эрдогана пройдет заседание Совета национальной безопасности Тюркии. Третье по счету в этом году заседание имеет насыщенную повестку дня. Москва в ночь на четверг подверглась одной из самых масштабных атак украинских беспилотников с начала войны. По данным российских властей, удар затронул московский МПС, а воздушное сообщение в столичном авиаузле было временно парализовано. Министр обороны США Пит Хексит высоко оценил прогресс, достигнутый союзниками по НАТО в выполнении своих обязательств по оборонным расходам, но заявил, что некоторым странам нужно сделать больше. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Туркия.
9: Челиши Туаршен Бонходен Тай.
4: Инджи Анкара, Радио Садае Туркия.
10: Да, Туркия Ганг Радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
13: Овода Туркия Уни Радио Са.
14: Аич Радио Воча Туркия.
15: Говорит Голос Туркии.
16: Эфирда Туркия овозы.
17: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
8: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
19: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
15: Гидареди амурия Туркия.
4: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция Вюни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
20: Диплеер Тюркияның теки радиосы.
21: Е Садай Тюркия.
22: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
23: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
24: Jedar Radio Amuria Turkiye.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
27: Este es Radio Voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
30: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
31: It Turkiye Hangya Radioya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен гонко дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
17: Эво Ифонетис Тюркия.
7: Овди Радио Глас Тюркия.
5: Гидарреди Амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
20: It Turkiye hangi radioya?
7: Ovde Radio Glas Turkiye.

0: La Voz de Turquie.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгодиен Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петевшия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вюни, Радио Садбури.
9: Аич Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Овоза.
12: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
13: Е садай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
15: Эво Ифонетис Тюркия.
16: Овди Радио Глас Тюркия.
17: Гидарре би Амурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
16: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
16: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Turski ulični ukusi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Туркия ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петершия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
1: Аңлаватканыңла Түркия авазы радиосы.
4: Эзо ифонитис Түркия.
5: Овди радио глас Түркия.
6: Гидар радио амурия Түркия.
9: Ини адала радио суара Түркия.
5: Хи ни дая кисуахили саути я Түркия.
2: Эсте радио вож да Түркия.
12: Коцирава Түркия но кое радио дес.
10: Зборува гласот на Түркия.
16: Эфирде Туркия овозы радиоса.
0: Ит Туркия хонгия радиоя.
5: Олды радио глас Туркия.
7: Туркия үні радиосы.
0: Бурасы Туркияның сесі радиосы.